0: подключила к производству компьютеров персональный спутник.
1: Broadcasting in digital stereo.
2: Right here.
1: Right now. Newport City Radio.